0: Мысли. Yeah. Ну, Андрей, скажи на тайм. За величие товарища.
1: Да, меня эмоции переполняют. А мне надо быстро что-то сказать, да? Если быстро, то...
2: Как 40 секунд. Да,
3: еще посидим.
1: Благодарю Творца, что нахожусь вот вместе с вами в таком приятном обществе, что меня сюда пригласили за этот стол, и здесь ощущается Творец. Лихай.
2: Поехали.
4: Алкоголь можно, а еду нельзя.